пожалуйста, дедёнка, напасть вас, дедёнка. Как поза приходила на дедёнка. Дедёнка. Not quite so fast, dear doctor. Ooh, la, la. I must stop drinking. I still have to announce the engagement.